0: тыка, тыка, тыка, тыка.
1: Хиты недели. Хиты недели. Hit, hit, hit, hit nedelje, Tim Radija.
2: Sponzor hita nedelje, Tim Radija.
3: Pekara Leka.

0: Тыка-тыка-тыка-тыка-тыка.
1: Хитине деле. Хит неделя. Хит неделя. Тим радио. Спонсор хита неделя. Тим радио.
2: Пекара Лека.